я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

8 лет FM. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

Украсить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: стола, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В России идет постоянная работа по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов. Вице-премьер Александр Новак назвал этот процесс системным и непрерывным. Как пишет «Коммерсант», по итогам очередной встречи в правительстве было решено скорректировать графики планового ремонта НПЗ по всей России, чтобы риски сокращения предложения топлива на внутреннем рынке стали минимальными. Ряд заводов после ремонта уже возобновил работу в прежнем режиме и начал отгружать дополнительные партии горючего. Прямых рейсов из Екатеринбурга в Геленджик в ближайшее время не будет. Информацию порталу Е1 подтвердили представители уральских авиалиний. В авиакомпании пояснили, что из-за частого закрытия неба над Геленджиком рейсы будут садиться в Краснодаре. Полетная программа между Екатеринбургом и Геленджиком должна завершиться 6 сентября. Ранее уральцы, летевшие в курортный город, рассказали СМИ, что их рейс отправили в аэропорт Краснодара, а

0: итоге самолет вынужденно сел в Махачкале. В Свердловской области пообещали теплое начало новой недели. Сегодня и завтра на Урал придет антициклон с европейской территории России. В регионе благодаря этому установится преимущественно сухая погода с температурой на 3-5 градусов, превышающей норму конца августа. Дневные температуры составят от плюс 21 до плюс 26. Дождливая погода вернется на Средний Урал уже к концу рабочей недели, принеся с собой последние летние грозы. К 1 сентября похолодает до плюс 13, сообщают в Уральском гидрометцентре. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы им за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Госдуму парламент Подмосковья. Речь идет о неиспользуемых объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Чтобы претендовать на покупку за рубль, арендатор должен будет в том числе провести работы по сохранению исторического особняка. Минимальный школьный набор в 2026 году стоит 19 100 рублей. В эту сумму входят покупки формы, рюкзака, рубашки, брюк и туфель, а также кроссовок, футболки, дневника, тетради и пенала. За последний год, по данным аналитиков, стоимость этого набора выросла на 7%. Также эксперты отмечают, что родители пока не торопятся делать покупки, откладывая их на самый конец августа. Официальный доллар на сегодня 82,92, евро 96,86.
1: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня в понедельник, 24 августа, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7:11 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа, и мы начинаем «Все включено» шоу. Приветствуем последнюю рабочую неделю августа. Но погода продолжает радовать нас приятными температурами, а мы продолжаем радовать вас любимой музыкой. Как всегда, в сопровождении самых жарких хитов проведем это утро. А буквально через несколько минут услышим гороскоп на сегодня и узнаем, что этот день принесет всем знаков зодиака. Всем желаю мягкого пробуждения и вкатывания в рабочий режим после выходных.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 24 августа. Овны, даже небольшие проекты будут удачными, если все заранее продумано. А вы как раз умеете это делать лучше всех. Тельцы, чтобы втянуться в рабочие будни, лучше всего подойдут четкие и измеримые задачи. Поставьте дедлайн, зафиксируйте результаты и выстройте понятный план. Близнецы, неделя активного обучения. Новые знания будут полезны как никогда. Раки, много времени придется провести в дороге, но вы поймаете удачный ритм. Маршрут будет гибким, а планы мягкими. Львы, период взаимовыгодного партнерства, коллабораций и союзов. Больше доверяйте коллегам, они помогут значительно продвинуться в делах. Девы, день экономии речевых усилий. Слова и разговоры мало к чему приведут, не тратьте на них много энергии. Весы, плыть по течению – здравое решение. Не тяните одеяло на себя и какое-то время не выделяйтесь из общего потока. Скорпионы, сегодня будет много новой информации. Отличный вклад в копилку вашей любознательности. Стрельцы, поздний отпуск – награда за активное рабочее лето. Позвольте себе расслабиться и ни о чем не думать хотя бы на недельку. Козероги, большие успехи не за горами, но пока нужно проявить терпение и хорошо подготовиться. С наскока мало что будет получаться удачно. Водолеи, если хочется чего-то необычного, сейчас как раз тот день, чтобы попробовать. Эксперименты будут оправданы. Рыбы, в работе хорошо сработает интуиция. Она поможет заметить неочевидные возможности или вовремя увидеть риски. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 24 августа. Все
1: включено в шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты...

0: свидание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:30 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Вы слушаете радио «Лето». Закончились выходные, и знаю, что многие занимались своими любимыми хобби и увлечениями. Многие из нас ходили за грибами. Самый сезон, и прекрасный улов можно было насобирать. Через несколько минут хочу поделиться с вами одним интересным лайфхаком, как очистить грибы без щетки и сложных усилий.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе-доброе утро. С вами снова Романа. Вместе встречаем последнюю полноценную неделю лета. Выходные выдались теплыми и солнечными, а кратковременные грозы, надеюсь, не помешали насладиться этим кусочком летней погоды. Я вот реализовала свои грибные планы и даже неплохой улов лисичек насобирала. Правда, много сил уходит на то, чтобы потом почистить грибы и удалить грязь. Нашла в интернете интересный совет и решила поделиться с вами. Речь именно про лисички, которые сложно чистить. Нужно положить грибы в миску с водой и добавить немного муки. И аккуратно все это перемешивать. Мука собирает на себя всю грязь, которая обычно скапливается и застревает в складках. Достаточно пары минут. Дальше останется только промыть уже чистые лисички проточной водой. И все, грибы готовы к дальнейшей обработке. Вот такой простой совет. Желаю всем урожайной концовки лета и легкой переработки собранных вкусностей. Это обычно не меньше сил отнимает, чем сам сбор. Хорошо, что есть эксперты по этой части. Мне совет очень помог и вам рекомендую. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Скоро вся страна потратит 1 миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Россия до конца августа может получить первую партию бензина из Турции. По данным иностранных СМИ, из порта Мирсин в один из балтийских портов направляется танкер «Вендрикс». Предполагаемый объем партии на его борту – 200 тысяч баррелей. Место производства загруженного на танкер топлива неизвестно. Эта импортная поставка бензина станет 5 с июля, о которых стало известно, пишет «Коммерсант». В это же время, по словам экспертов, текущий дефицит бензина в России достигает 25, даже 35%. Туристический объект стоимостью 5 миллиардов рублей планируют построить в Сесерте. Участок земли для него уже выставили на торги по КРТ. Итоговая концепция проекта будет зависеть от инвестора. Как пишет «Деловой квартал», власти Сесерте планируют заключить договор комплексного развития на участке между трассой М5 «Урал» и гольф-курортом «Пайн-Крик». Срок реализации проекта 15 лет. Участок, выделенный под строительство курорта, перевели из лесного фонда в категорию рекреации, что позволяет на этой земле вести капитальное строительство. Жители Свердловской области две ночи подряд наблюдали в небе вереницу огней. Над Средним Уралом в очередной раз прошли спутники системы Starlink, созданной компанией Илона Маска. Аппараты при каждом запуске выходят на орбиту группами от 15 до 60. В первые дни они движутся плотной цепочкой из равномерно распределенных элементов, напоминая поезд из ярких огней. Один из последних запусков спутников состоялся 22 августа, пишет парк. Портал Е1. Посольство России в Лондоне опровергло утверждение газеты «Таймс» о намерении понизить уровень дипотношений с Великобританией. Падение качества отношений между Москвой и Лондоном произошло по инициативе британской стороны, пишет агентство ТАСС, публикуя комментарий, полученный от российского диппредставительства. В Анапе енот забрался на столб и дожидался спасения целых двое суток. Животное по невыясненным причинам оказалось на бетонной опоре высотой в 10 метров. Спуститься вниз енот самостоятельно не мог. После того, как животное верхолаза начали

0: обсуждать в соцсетях к столбу инициативные. Анапцы пригнали автовышку. Енот сообразил, что необходимо прыгнуть в люльку, но как только конструкцию опустили вниз, зверек убежал в сторону полей. Официальный доллар на сегодня 82,92, евро 96,86.
1: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 24 августа, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: 8:11 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, мы продолжаем «Все включено» шоу. Встречаем этот понедельник в отличном настроении и заряжаемся на новую рабочую неделю. Сегодня 24 августа, лето уже на финальном поклоне, можно так сказать. Но это не повод унывать. Уже в этом часе буду поднимать вам настроение подарками. В игре «Не шведский стол» разыграем сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» на 1500 рублей. А буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня. Всем желаю хорошего дня и легкой адаптации к рабочему режиму после выходных.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Ну и, конечно, захватим прошедшие выходные, чтобы не лишать кого-то заслуженных поздравлений. В субботу, 22 августа, праздновался День государственного флага России. Нельзя такой повод пропустить. Чествование триколора, общенациональное и народное мероприятие должно быть. Ну а народную тему продолжил Международный день фольклора. Поздравляем всех, кто связан с народным творчеством и искусством. В воскресенье отмечался день с названием «Обними свою возлюбленную». Прекрасный повод подарить своей половинке все свое тепло и провести выходной вместе. А еще был день недорогих авиабилетов. Поздравляю, если получилось зацепить интересные варианты и спланировать осенний отпуск. Сегодня, 24 августа, отмечаем Международный день странной музыки. Музыка, думаю, вы согласитесь, играет роль важнейшую в нашей жизни, а направлений столько, что на каждое может не хватить дней в календаре. Сегодня вот повезло ценителям странной и необычной музыки, почему бы не обратить на нее внимание? Может быть, мы просто ее не распробовали? Также сегодня отмечается День падающей звезды. Август вообще богат на космические события, успеваем поймать момент и загадать желание. Кстати, о том, как это делать правильно, чтобы они скорее сбывались, я расскажу сегодня в рубрике «Три в одном» в 10:40. Еще одно летнее романтическое занятие – валяние в стоге сена. Сегодня та самая дата, когда этому можно посвятить целый день. Календарь благоволит. Если рядом телевизор или телефон с мощным интернетом, можно, валяясь в сене, еще и сериалы посмотреть. Ведь сегодня день мыльной оперы. Ну а профессиональный праздник отмечают бизнес-наставники. Поздравляем всех, кто делится своим опытом и помогает начинающим бизнесменам. А у нас на радио «Лето» есть свой филологический наставник, который помогает нам пополнять словарный запас. Это, конечно, Катя Савельева. Она уже подготовила новое слово дня. Через несколько минут послушаем ее рубрику. Не пропустите.
1: Все включено. Радио «Лето». Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Друзья, привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Итак, встречайте неодушевленные существительные мужского рода «крип». И, между прочим, мы с вами встречаемся с ним довольно часто. При этом под колесами автомобиля или под своими подошвами можем наблюдать, но даже не догадываемся, что это вообще за явление такое. Слово пришло к нам из английского и буквально обозначает «медленно сползать». В физике и строительстве «крип» — это феномен ползучести материала. Итак, «крип» — это та самая медленная, неотвратимая деформация асфальта или тротуарной плитки, которая происходит под весом машин и напором времени. Волнистый асфальт перед светофорами, колея на скоростном шоссе или слегка просевший тротуар — это все физика «крипа» в действии. Да, бывает так, материалы устают от вечного давления, совсем как люди — в конце тяжелого рабочего дня. Но в отличие от асфальта, нам с вами крип не грозит, потому что мы умеем вовремя переключаться на хорошую музыку. И я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: игра «Не шведский стол» начинается прямо сейчас, и у вас есть возможность получить подарок от «Радио Лето». Сегодня это сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» на 1500 рублей. Чтобы стать его счастливым обладателем, вам необходимо прямо сейчас дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9. Если вы сможете это сделать первым и правильно ответите на один кулинарный вопрос, который я задам, подарок ваш. Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Желаю удачи!
1: Радио Лето. Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Мечта.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: начинаем игру «Не шведский стол» на радио «Лето». Прямо сейчас разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». У нас есть звонок, давайте знакомиться с участником. Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Екатерина.
0: Екатерина, расскажите, пожалуйста, как эта солнечная погода? Подняла ли она вам настроение и как прошли выходные?
1: Выходные замечательно прошли, погода отличная. Наслаждаемся последними двумя теплыми днями.
0: Ну, надеемся, что они еще будут и в осенний период, поэтому не расстраиваемся раньше времени.
1: Очень надеюсь, да.
0: Ну, давайте поднимать настроение не только погодой, но и подарками. Готовы отвечать на вопрос?
1: Конечно, давайте.
0: Сегодня отмечается День чипсов. Вы, кстати, как к вредной еде?
1: Ой, я периодически очень даже люблю.
0: Периодически можно и даже нужно. Главное во всем знать меру. Так вот, вам нужно угадать, сколько картофеля примерно уходит на 1 килограмм чипсов. И варианты ответа. Столько же килограмм, либо 4 килограмма, либо 55 килограммов.
1: Ну, килограмм, наверное, столько же.
0: То есть вы думаете, что картошки, если взять килограмм, то получится столько же чипсов? И они...
1: ну нет, давайте тогда 4 килограмма.
0: Да, совершенно верно. Действительно, во-первых, при чистке теряется, при нарезке, и ужаривается, естественно. Чипсы сегодня вам приносят очень вкусный подарок. Вы получаете сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Я вас поздравляю еще раз, Екатерина, можете передать приветы.
1: Приветы своим друзьям, подругам, кто слышит меня, всем привет.
0: Сейчас вас слышит весь Екатеринбург, получается, мы все теперь ваши друзья.
1: Всем привет, всем хорошей недели, позитивного понедельника и хорошего настроения.
0: Отличные пожелания, Екатерина, вам за них огромное спасибо. Еще раз вас поздравляем с победой. Ну, а я напомню, что игра «Не шведский стол» проходит каждый будний день. Это значит, что завтра в это же время у вас тоже появится шанс получить подарок от «Радио Лето». Участвуйте и побеждайте!
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Россия до конца августа может получить первую партию бензина из Турции. По данным иностранных СМИ, из порта Мирсин в один из балтийских портов направляется танкер «Вендрикс». Предполагаемый объем партии на его борту – 200 тысяч баррелей. Место производства загруженного на танкер топлива неизвестно. Эта импортная поставка бензина станет 5 с июля, о которых стало известно, пишет «Коммерсант». В это же время, по словам экспертов, текущий дефицит бензина в России достигает 25, даже 35%. Туристический объект стоимостью 5 миллиардов рублей планируют построить в Сесерте. Участок земли для него уже выставили на торги по КРТ. Итоговая концепция проекта будет зависеть от инвестора. Как пишет «Деловой квартал», власти Сесерте планируют заключить договор комплексного развития на участке между трассой М5 «Урал» и гольф-курортом «Пайн-Крик». Срок реализации проекта 15 лет. Участок, выделенный под строительство курорта, перевели из лесного фонда в категорию рекреации, что позволяет на этой земле вести капитальное строительство. Жители Свердловской области две ночи подряд наблюдали в небе вереницу огней. Над Средним Уралом в очередной раз прошли спутники системы Starlink, созданной компанией Илона Маска. Аппараты при каждом запуске выходят на орбиту группами от 15 до 60. В первые дни они движутся плотной цепочкой из равномерно распределенных элементов, напоминая поезд из ярких огней. Один из последних запусков спутников состоялся 22 августа, пишет парк. Портал Е1. Посольство России в Лондоне опровергло утверждение газеты «Таймс» о намерении понизить уровень дипотношений с Великобританией. Падение качества отношений между Москвой и Лондоном произошло по инициативе британской стороны, пишет агентство ТАСС, публикуя комментарий, полученный от российского диппредставительства. В Анапе енот забрался на столб и дожидался спасения целых двое суток. Животное по невыясненным причинам оказалось на бетонной опоре высотой в 10 метров. Спуститься вниз енот самостоятельно не мог. После того, как животное верхолаза начали обсуждать в соцсетях, к столбу инициативные анапцы пригнали автовышку. Енот сообразил, что необходимо прыгнуть в люльку, но как только конструкцию опустили вниз, зверек убежал в сторону полей. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
2: На радио «Лето» прогноз погоды с

0: Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня в понедельник, 24 августа, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 20, плюс 22 градуса.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
2: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Романтичная Люся Чеботина с поцелуев начинает это утро. Я желаю, чтобы у вас оно было не менее романтичным. Меня зовут Романа, мы продолжаем «Все включено» шоу «Доброе утро, Екатеринбург». Пускай сегодняшний день, несмотря на то, что это понедельник, принесет вам массу приятных моментов. Ну а мы, как всегда, сопроводим вас на этом пути хорошей музыкой и не только. Гороскоп прозвучит у нас через несколько минут. Мы узнаем, что этот день принесет всем знаков зодиака. Ну а я желаю вам доброго утра.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 24 августа. Овны. Даже небольшие проекты будут удачными, если все заранее продумано. А вы как раз умеете это делать лучше всех. Тельцы. Чтобы втянуться в рабочие будни, лучше всего подойдут четкие и измеримые задачи. Поставьте дедлайн, зафиксируйте результаты и выстройте понятный план. Близнецы. Неделя активного обучения. Новые знания будут полезны как никогда. Раки. Много времени придется провести в дороге, но вы поймаете удачный ритм. Маршрут будет гибким, а планы мягкими. Львы. Период взаимовыгодного партнерства, коллабораций и союзов. Больше доверяйте коллегам, они помогут значительно продвинуться в делах. Девы. День экономии речевых усилий. Слова и разговоры мало к чему приведут. Не тратьте на них много энергии. Весы. Плыть по течению – здравое решение. Не тяните одеяло на себя и какое-то время не выделяйтесь из общего потока. Скорпионы. Сегодня будет много новой информации. Отличный вклад в копилку вашей любознательности. Стрельцы. Поздний отпуск – награда за активное рабочее лето. Позвольте себе расслабиться и ни о чем не думать хотя бы на недельку. Козероги. Большие успехи не за горами, но пока нужно проявить терпение и хорошо подготовиться. С наскока мало что будет получаться удачно. Водолеи. Если хочется чего-то необычного, сейчас как раз тот день, чтобы попробовать. Эксперименты будут оправданы. Рыбы. В работе хорошо сработает интуиция. Она поможет заметить неочевидные возможности или вовремя увидеть риски. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 24 августа.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, друзья, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и вы смотрите на мир правильно, если замечаете детали. Сегодня в рубрике «Вкус жизни» мы поговорим о главном гастрономическом тренде сезона. Ну, если мы говорим про лето, это лисички. Кстати, в Китае, вы знали, их называют эликсиром счастливой жизни. Ну, а люди, которые озабочены здоровьем, считают, что это настоящий суперфуд. И вот почему. Главный секрет лисичек – они никогда не бывают червивыми. Все благодаря уникальному веществу хитин-манозе, который буквально отпугивает любых вредителей. А еще яркий цвет выдает в них колоссальное количество витамина А. Для зрения и сияния кожи его здесь не меньше, чем в спелой моркови. Плюс они идеально разгружают печень. Настоящий комбо для тех, кто ценит форму и тонус. Но чтобы взять всю пользу из этих грибов, запоминайте два правила. Первое. Влага – враг вкуса. Поэтому промойте их быстро и насухо обсушите бумажным полотенцем. Если лисички попадут на сковороду мокрыми, потеряют лесной аромат и станут резиновыми. Второе. Жарьте лисички исключительно на сливочном масле или на его смеси с растительным. Сливочный вкус идеально раскрывает эти самые легкие ореховые нотки. Добавьте к ней молодую картошку или свежую зелень с сыром, и идеальный стильный ужин готов. И самое главное для тех, кто держит форму лисички, это чистый растительный белок, который усваивается организмом практически без остатка. При этом в них минимум калорий. Идеальный выбор для легкого, но сытного ужина в конце активного дня. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Доброе утро всем, меня зовут Романа, мы продолжаем «Все включено» шоу, бодро и музыкально встречаем понедельник. У многих, в том числе и у меня, полным ходом идет подготовка ребенка к школе. Мы вот вообще в первый класс собираемся, ответственное мероприятие, должна я вам заявить. Вот забавная новость, что подготовка шла чуть позитивнее. С рюкзаками теперь можно будет встретить не только школьников, но и бабочек. Ученые изобрели для них специальные рюкзаки, крошечные, разумеется. Дело в том, что некоторые виды бабочек, монарх, например, находятся под угрозой исчезновения и внесены в Красную книгу. Так вот, американские ученые придумали, как это исправить. Они ловят насекомых и надевают на них мини-рюкзачки. Такие приспособления нужны, чтобы отслеживать перемещение бабочек и понимать, как они переносят зимовки. Рюкзачки работают на солнечных батареях и передают геоданные с помощью радиоволн. Вот такая милая научная забота. Ну а всем учащимся и будущим школьникам желаю, чтобы знания не тяготили, а только помогали в жизни. В мире столько всего интересного. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В Краснодаре беспилотники атаковали логистический центр компании «Озон». Начался крупный пожар, сотрудники эвакуированы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. По предварительным данным, пострадавших нет, работа склада остановлена. Добавлю, атаки беспилотников на инфраструктуру «Озона» начались в минувшие выходные. До этого целями дронов в течение нескольких недель была складская инфраструктура маркетплейса «Wildberries». Жители Екатеринбурга рассказывают о штрафах, которые получают в военкоматах. По словам горожан, в повестке причины явки указано уточнение данных. Размер некоторых штрафов доходит до 20 тысяч. Основанием для санкций называют неисполнение обязанностей по воинскому учету. Как пишет портал Е1, по закону информацию о переезде, изменении семейного положения и места работы необходимо сообщить в военкомат. По словам экспертов, штрафы за неактуальную информацию существовали всегда, но не были массовыми из-за малого размера сумм. С 2025 года размер штрафов проиндексировали. Светомузыкальный фонтан в историческом сквере проверили на работоспособность. Однако включать конструкцию в этом сезоне вряд ли будут. Причиной в мэрии назвали ливни и высокий объем сброса воды с плотины. Фонтан может нормально работать при сбросах в 5-7 кубометров в секунду, а к концу августа показатель составляет 27 кубометров в секунду. Чтобы конструкцию не повредило течение, фонтан привязали к набережной тросами. Как пишет «Новый день», светомузыкальный фонтан в историческом сквере в этом сезоне проработал не больше 3 недель. В российском бюджете хватит денег на все расходы, которые запланированы на этот год. Госказна обеспечена необходимыми ресурсами, заявил в выходные министр финансов России Антон Силуанов. Никаких проблем нет, так все и будет, цитирует главу Минфина СМИ. Как пишет «Коммерсант», дефицит федерального бюджета по итогам июля 2026 года составил около 6,5 триллионов. В правительстве заявляли, что это не мешает полной реализации бюджетных мероприятий. Неухоженные комнатные растения в офисе могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. По словам специалистов, в переувлажненном или старом грунте могут развиться плесневые грибы. Это серьезный раздражитель для слизистых и реальная опасность для аллергиков. Неухоженные растения также нередко становятся средой обитания для мелких насекомых. И еще одна проблема – это скопление пыли на листьях. Если растения годами не очищают и не пересаживают, они перестают выполнять декоративную функцию. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 24 августа, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 20, плюс 22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

года. Я такая в цвете, в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: продолжаем наше солнечное и летнее утро на 98,9 FM. Это «Все включено» шоу. Меня зовут Романа. Я желаю всем прекрасного настроения. Сегодня уже 24 августа. Последняя полноценная рабочая летняя неделя у нас началась. Пусть она пройдет легко, но очень продуктивно. Этого вам желаю. А как всегда на этом пути вас будет сопровождать самая жаркая, яркая и любимая музыка, которая всегда звучит на радио «Лето». Оставайтесь на 98,9 FM, а также слушайте нас на сайте radioletofm.ru или через умные колонки.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: inženerpro.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Всем доброе утро, меня зовут Романа, мы продолжаем встречать этот понедельник в отличном настроении. Тем более сегодня отмечается День падающей звезды. Пора загадывать желания. А чтобы это сделать правильно, есть несколько секретов. О них более подробно расскажу через несколько минут в рубрике «Три в одном».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем, как правильно загадывать желания, чтобы они поскорее сбывались. Первое – желание должно быть искренним. Проверьте, действительно ли это ваша цель, а не навязанная кем-то. Простой тест. Представьте, что желание сбылось. Если вы чувствуете радость, это ваше. А если облегчение, возможно, вы просто избавились от дискомфорта, а не реализовали подлинную потребность. Формулируйте позитивно и в настоящем времени. Избегайте частицы «не» и других отрицаний. Мозг лучше воспринимает позитивные утверждения. Вместо «не хочу болеть» скажите «я здоров» или «здорова» и «полна энергии». Формулировка «в настоящем времени» помогает сфокусироваться на результате, как на уже свершившемся. Будьте конкретны. Чем детальнее, тем лучше. Если мечтаете о вещи, продумайте цвет, модель, характеристики. Если о путешествии, куда, на сколько дней, какие места посетить. Размытые цели сложнее отслеживать. И добавьте эмоции. Постарайтесь ярко представить момент исполнения. Какие звуки вы услышите, какие запахи и какие эмоции испытаете. Чем сильнее переживание, тем мощнее посыл. Ну и, конечно, очень важно подкрепить действием. Сама по себе формулировка – это только старт. После того, как желание сформулировано, сделайте первый шаг. Изучите информацию, набросайте план, просто попробуйте. Мозг лучше работает, когда есть конкретная задача. И напоследок отпустите свое желание. После формулировки не стоит навязчиво прокручивать его в голове. Это может создать лишнее напряжение. Позвольте ситуации развернуться так, как получится. Вот такие простые, но действенные советы о том, как правильно загадывать желание, чтобы оно поскорее сбывалось. Сегодня в рубрике «Три в одном». Желаю, чтобы ваши желания исполнялись как можно скорее и наилучшим образом. А уже завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в это же время. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: как ждала тебя, Вова.
1: Все включено, шоу, радио лето. Все включено, шоу.
2: Утро летнего понедельника мы провели позитивно и музыкально, как всегда и делаем на радио «Лето». Меня зовут Романа, и завтра я вернусь в это же время. Встречаемся, как всегда, на 98.9 FM. Далее сегодня вам компанию составит Саша Котов. Я желаю, чтобы этот день прошел ярко и незабываемо. Пускай понедельник будет наполнен приятными событиями.
1: Все включено, шоу.
3: Вы слушаете радио «Лето».
4: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В России появится программа восстановления складов, которые пострадали от атак беспилотников. Разработкой мер поддержки займется правительство. Программа, скорее всего, будет включать льготные кредиты и компенсацию затрат на ремонт и строительство новых объектов, пишут ведомости. До минувших выходных целями беспилотников становилась складская инфраструктура Wildberries, однако за последние несколько дней атакам подверглись и склады компании «Озон». Свердловская область стала 24-й в рейтинге регионов России по расходам жителей на коммуналку. В среднем в стране ежемесячный платеж за квартиру составляет сумму в 6388,5 рублей. Траты на ЖКУ занимают 8% бюджета свердловчан. Это на 0,8% меньше, чем годом ранее, пишет агентство ЯН. Минимальная доля затрат зафиксирована при этом в Дагестане. Это 5% или 4200 рублей. Самые высокие показатели сумма в Мурманской области – больше 14% или 13 тысяч. Гостям Международного фестиваля молодежи расскажут об Уральских горах. Об этом в выходные в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. Глава области напомнил, что протяженность гор в Свердловской области около 300 километров. И именно горы сыграли важную роль в развитии Среднего Урала как опорного края державы. Сегодня наши горы привлекают туристов со всего мира, по-прежнему покоряя своей красотой и величием. А мы сохраняем уникальное природное наследие, создавая природные парки и заповедники, добавил Денис Паслер, сопроводив пост роликом с видами Уральских гор. В России выросли продажи велосипедов. Количество покупок через маркетплейсы выросло в том числе и в годовом выражении, пишет РИА Новости. Тенденцию продавцы объясняют теплой погодой в конце лета и желанием покупателей использовать оставшуюся часть сезона для активного отдыха. Претендентом на звание «Слово года» в России стало прилагательное «нишевый». По словам экспертов, это определение получило широкое распространение, вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру, став модным. В 2024 году было зафиксировано 34 тысячи употреблений, а в 2026 популярность слова «нишевый» увеличилась практически в 6 раз. Только за первые 6 месяцев слово «нишевый» появлялось в СМИ более 180 тысяч раз. РИА Новости напоминает, что существительное «зумер» стало словом 2025 года. Официальный доллар на сегодня 82,92, евро 96,86.
2: В эфире «Радио Лето» о погоде, спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Во вторник 25 августа в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 25, плюс 27.
3: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
4: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге.

0: 200-70-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Очередная рабочая неделя за окном, а в динамиках яркие любимые наши хиты. Это отличный формат для завершения нашего лета. Ведь музыка помогает смириться нам с мыслью, что 3 месяца, о которых мы так мечтали, уже позади. Теперь думаем о новогодних. С вами Саша Котов, и я начинаю искать, с кем, где и как встречать Новый год. Как показывает практика, лучше подготовиться заранее. Ну и пока паникер внутри меня набирается только сил, будем слушать яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

В жизни так бывает. Сидишь в офисе или за рулем авто, а мысли где-то там, еще в формате выходных. Но понедельник заставляет нас переключиться в рабочий график. Это занятие не самое простое, поэтому музыка – лучший антистресс. Слушаем яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето», и понедельник станет чуть легче.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Друзья, привет! Вы слушаете «Радио Лето. Новые слова. Ключ к успеху в любой сфере жизни». И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Итак, встречайте неодушевленные существительные мужского рода «крип». И, между прочим, мы с вами встречаемся с ним довольно часто. При этом под колесами автомобиля или под своими подошвами можем наблюдать, но даже не догадываемся, что это вообще за явление такое. Слово пришло к нам из английского и буквально обозначает «медленно сползать». В физике и строительстве крип – это феномен ползучести материала. Итак, крип – это та самая медленная, неотвратимая деформация асфальта или тротуарной плитки, которая происходит под весом машин и напором времени. Волнистый асфальт перед светофорами, колея на скоростном шоссе или слегка просевший тротуар – это все физика крипа в действии. Да, бывает так, материалы устают от вечного давления, совсем как люди в конце тяжелого рабочего дня. Но в отличие от асфальта, нам с вами крип не грозит, потому что мы умеем вовремя переключаться на хорошую музыку. И я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Тима Билан на волнах радио «Лето». За окном у нас 24 августа. Это практически финиш лета. Но это не повод, чтобы отложить свои планы, которые написали в блокнот еще в мае, до следующего сезона. До старта сезона «Осенних Андры» мы еще можем и устроить путешествие, встретиться в большой компании друзей, запланировать сплав на байдарках, ну или сабордах. Выбирайте. Главное, помните, ваши летние впечатления – это залог хорошего настроения до конца 2026-го. Ну а куда вы не отправитесь, возьмите радио «Лето» с собой. С компьютера, телефона, планшета заходите на сайт radioletofm.ru и слушайте яркие, любимые наши хиты. Например, «Плачь и смотри» от группы «Непара» в своем золотом составе.

σε δωμάτιο.

0: Вице-премьер Александр Новак назвал этот процесс системным и непрерывным. Как пишет «Коммерсант», по итогам очередной встречи в правительстве было решено скорректировать графики планового ремонта НПЗ по всей России, чтобы риски сокращения предложения топлива на внутреннем рынке стали минимальными. Ряд заводов после ремонта уже возобновил работу в прежнем режиме и начал отгружать дополнительные партии горючего. В Свердловской области пообещали теплое начало новой недели. Сегодня и завтра на Урал придет антициклон с европейской территории России. В регионе благодаря этому установится преимущественно сухая погода с температурой на 3-5 градусов, превышающей норму конца августа. Дневные температуры составят от плюс 21 до плюс 26. Дождливая погода вернется на Средний Урал уже к концу рабочей недели, принеся с собой последние летние грозы. К 1 сентября похолодает до плюс 13, сообщают в Уральском гидрометцентре. Дополнительные возможности для самостоятельной регистрации и сдачи багажа появятся в аэропорту Кольцово. Как сообщили в пресс-службе, до конца года в терминалах будут установлены еще 8 киосков Backside в дополнение к уже работающим 10. С помощью этой системы в Кольцово пассажиры сдали уже свыше 44 тысяч мест багажа. Киоски сервиса Backside позволяют путешественникам самостоятельно сдавать багаж, а также регистрироваться на рейс и распечатывать паспорт. Посадочные талоны. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы им за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Госдуму парламент Подмосковья. Речь идет о неиспользуемых объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Чтобы претендовать на покупку за рубль, арендатор должен будет в том числе провести работы по сохранению исторического особняка. Минимальный школьный набор в 2026 году стоит 19 100 рублей. В эту сумму входят покупки формы, рюкзака, рубашки, брюк и туфель, а также кроссовок, футболки, дневника, тетрадей и пенала. За последний год, по данным аналитиков, стоимость этого набора выросла на 7%. Также эксперты отмечают, что родители пока не торопятся делать покупки, откладывая их на самый конец августа. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
1: Ну а прямо сейчас в эфире радио «Лето» Погодина. Завтра, во вторник, 25 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 25, плюс 27.
2: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98.

Люся Чеботина в эфире «Радио Лето», и, надо сказать, завершение лета для Люси действительно продуктивное. Второй год подряд она занимает место в звездном жюри фестиваля «Новая волна». И помимо оценки молодых талантов, она готовит масштабную премьеру песни на стихи Михаила Гуцериева. Работа над треком длилась 2 года, поэтому ждем обновления. Уверен, это будет отличное дополнение нашего эфира. Но пока в эфире «Старая история». Стас Пьеха в эфире «Радио Лето».

0: о нем классный хит от Ирины Дубцовой в эфире «Радио Лето». И о нем сегодня пишут все издания. Российский спортсмен и многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов совершил прыжок с высоты 11 555 метров ко дню государственного флага России. Стойкости и храбрости стоит пожелать и только позавидовать. На прыжок из стратосферы, уверен, решится не каждый. Зато каждый может сделать шажок навстречу ярким эмоциям. Лето продолжается в компании «Радио Лето». Уже скоро эмоции добавят «Елка», «Максим» и группа «Градусы».
1: «Радио Лето». Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, друзья, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и вы смотрите на мир правильно, если замечаете детали. Сегодня в рубрике «Вкус жизни» мы поговорим о главном гастрономическом тренде сезона. Ну, если мы говорим про лето, это лисички. Кстати, в Китае, вы знали, их называют эликсиром счастливой жизни. Ну, а люди, которые озабочены здоровьем, считают, что это настоящий суперфуд. И вот почему. Главный секрет лисичек – они никогда не бывают червивыми. Все благодаря уникальному веществу хитин-манозе, который буквально отпугивает любых вредителей. А еще яркий цвет выдает в них колоссальное количество витамина А. Для зрения и сияния кожи его здесь не меньше, чем в спелой моркови. Плюс они идеально разгружают печень. Настоящий комбо для тех, кто ценит форму и тонус. Но чтобы взять всю пользу из этих грибов, запоминайте два правила. Первое – влага – враг вкуса. Поэтому промойте их быстро и насухо обсушите бумажным полотенцем. Если лисички попадут на сковороду мокрыми, потеряют лесной аромат и станут резиновыми. Второе. Жарьте лисички исключительно на сливочном масле или на его смеси с растительным. Сливочный вкус идеально раскрывает эти самые легкие ореховые нотки. Добавьте к ней молодую картошку или свежую зелень с сыром, и идеальный стильный ужин готов. И самое главное для тех, кто держит форму лисички, это чистый растительный белок, который усваивается организмом практически без остатка. При этом в них минимум калорий. Идеальный выбор для легкого, но сытного ужина в конце активного дня. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Юлия Савичева в эфире «Радио Лето» о самом важном, о нашей внутренней трансформации, которую каждый проходил или проходит. Да, к определенному возрасту жизнь каждого из нас нередко начинает казаться предсказуемой. Мы уже примерно знаем, что нам нравится, какие решения срабатывают, каких людей мы обычно выбираем и чем заканчивается каждый сценарий. Именно в такие моменты особенно хочется перемен. Но вместо них часто появляются безопасные символы обновления. Ну, например, новая стрижка, спонтанный шопинг, яркая помада, перестановка дома или обещание «с понедельника начну новую жизнь». Знакомое обещание? Это нормально. Я бы еще добавил в список музыку. Она помогает нам стать сильнее и увереннее в себе. Разберем это на примере песни от группы «Руки вверх». Но для начала хит от Славы и «Звонкий» в эфире «Радио Лето».
1: Знаешь,

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В России идет постоянная работа по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов. Вице-премьер Александр Новак назвал этот процесс системным и непрерывным. Как пишет «Коммерсант», по итогам очередной встречи

Наш понедельник приближается к экватору под яркие, любимые наши хиты. Вы в компании «Радио Лето». С вами Саша Котов. И хоть понедельник задает тон рабочей недели, но вы решаете, какой он будет. Медленный, сумбурный или продуманный и рабочий. Поэтому немного планирования, и неделя пролетит легко и незаметно. Ну а если добавить музыку, можно даже получить удовольствие от рабочего процесса. Пробуем. Слушаем в эфире «Радио Лето» хиты от Андрея Губина, группы «Две Маши» и «Виагра». Поцелуи на 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Краснодаре беспилотники атаковали логистический центр компании «Озон». Начался крупный пожар, сотрудники эвакуированы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. По предварительным данным, пострадавших нет, работа склада остановлена. Добавлю, атаки беспилотников на инфраструктуру «Озона» начались в минувшие выходные. До этого целями дронов в течение нескольких недель была складская инфраструктура «Marketplace Wildberries». Жители Екатеринбурга рассказывают о штрафах, которые получают в военкоматах. По словам горожан, в повестке причины явки указано уточнение данных. Размер некоторых штрафов доходит до 20 тысяч.

Если сегодня в рабочий процесс вы ворвались как Челентано, надеюсь, начальник оценил. Поэтому не забывайте, немного снисхождения с добавкой доброты часто возвращает гораздо больше, чем строгие требования. К тому же сотрудник, которого в понедельник не затюкали, ко вторнику будет работать как надо и с улыбкой. На этом я точно буду прощаться с вами до вторника. Меня зовут Саша Котов. Дальше в эфире «Радио Лето» только яркие, любимые наши хиты.

0: можно машину, пожалуйста, на ближайшее время?
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. В правительстве России разрабатывают разные варианты оказания поддержки бизнеса в ситуации с атаками на склады маркетплейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Так он прокомментировал удары ВСУ по складам «Озон» и ответил на вопрос, будут ли обсуждаться меры поддержки для этого маркетплейса, а не только для «Wildberries», которые атаковали ранее. По словам Пескова, попытки ВСУ атаковать коммерческую и торговую инфраструктуру в России не влияют на динамику на фронтах. Ответные действия российской армии ощущают в Киеве каждый день и будут ощущать дальше. Супермаркеты «Окей» закроют в Екатеринбурге. Магазины в «Радуга-парке» на «Академика Шварца» и «Бабушкина» перестанут работать в сентябре. Площади займет другой крупный ритейлер. Там уже начали переоформлять торговые залы. В пресс-службе «Ленты» рассказали порталу Е1, что магазины закроют на несколько дней и на их месте откроют гипермаркеты «Лента». Чемпионат бойцов подразделений спецназа организовала Минобороны в Екатеринбурге. Турнир проходит с 24 по 30 августа на полигоне Свердловский. Соревнуются спецназовцы из разных городов России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Киргизии и Боснии и Герцеговины. Обычные люди тоже могут принять участие. 29-30 августа на полигоне разрешат пострелять из лука, пневматического оружия, опробовать веревочный городок, скалодром и лабиринты. Для зрителей также проведут уроки тактической медицины. Международный книжный фестиваль «Красная строка» посетили 64 тысячи гостей за 3 дня работы в Екатеринбурге, сообщили в Департаменте информполитики. В 170 мероприятиях фестиваля приняли участие свыше 100 экспертов, а в книжной ярмарке около 160 издательств. Не менее 20% посетителей фестиваля приехали из других регионов России. Его также посетили гости из Казахстана и Беларуси. Спецпрограмма «Красной строки» будет представлена еще 29 августа в парке Маяковского в рамках фестиваля «ГИККОН». «Красная строка» проходила в минувшие выходные на Октябрьской площади. Ее темой в этом году была «Эта музыка будет вечной». Фестиваль приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Прибавку к зарплате нужно просить у работодателя осенью. Такой совет россиянам дают эксперты, на которых ссылается газета «РУ». Обсуждать повышение лучше в сентябре или октябре, пока компания формирует бюджет на следующий год. 12-15% хватит для компенсации роста расходов. Для реального увеличения дохода прибавка должна составлять не менее 20%. Доллар 82,92, евро 96,86.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, во вторник, 25 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем от 25 до 27 со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Ну, я заступаю на свою смену, друзья, и остаюсь с вами на ближайшие 4 часа. Будем с вами красиво завершать этот понедельник и плавно, знаете, и очень комфортно окунаться под яркие и любимые наши хиты в настроении вечера. Прямо сейчас немного нежности от Валерия Сергея Лазарева и его «Алый закат». А еще «Алсу» — хит на все времена. Иногда мы будем слушать уже совсем скоро.

Легкая ностальгическая иногда от Алсу прямо сейчас на радио «Лето», друзья. На календаре уже 24 августа, и уже совсем скоро роскошный августовский вечер ждет нас с вами, который просто создан для того, чтобы провести его со вкусом. Ну а о вкусе жизни поговорим буквально через 10 минут в нашей рубрике «Расскажу, почему лисички помогают нам с вами оставаться в идеальной форме и какой секрет спасает их от резинового вкуса». Встречаемся сразу после этого, как послушаем вместе Мари Краймбрери, ее «Давай не ждать», Ани Лорак и Ольга Серябкина тоже во всей своей красе. Скоро с нами на радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, друзья, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и вы смотрите на мир правильно, если замечаете детали. Сегодня в рубрике «Вкус жизни» мы поговорим о главном гастрономическом тренде сезона. Ну, если мы говорим про лето, это лисички. Кстати, в Китае, вы знали, их называют эликсиром счастливой жизни. Ну, а люди, которые озабочены здоровьем, считают, что это настоящий суперфуд. И вот почему. Главный секрет лисичек – они никогда не бывают червивыми. Все благодаря уникальному веществу хитин-манозе, который буквально отпугивает любых вредителей, а еще яркий цвет выдает в них колоссальное количество витамина А. Для зрения и сияния кожи его здесь не меньше, чем спелой моркови. Плюс они идеально разгружают печень. Настоящий комбо для тех, кто ценит форму и тонус. Но чтобы взять всю пользу из этих грибов, запоминайте два правила. Первое. Влага – враг вкуса. Поэтому промойте их быстро и насухо обсушите бумажным полотенцем. Если лисички попадут на сковороду мокрыми, потеряют лесной аромат и станут резиновыми. Второе. Жарьте лисички исключительно на сливочном масле или на его смеси с растительным. Сливочный вкус идеально раскрывает эти самые легкие ореховые нотки. Добавьте к ней молодую картошку или свежую зелень с сыром, и идеальный стильный ужин готов. И самое главное для тех, кто держит форму лисички, это чистый растительный белок, который усваивается организмом практически без остатка. При этом в них минимум калорий. Идеальный выбор для легкого, но сытного ужина в конце активного дня. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Радио Лето в прямом эфире. С нами только что Стас Пьеха. Друзья, Международный день странной музыки сегодня отмечается. Такой необычный день, когда принято слушать что-то непривычное для нашего уха. Но, правда, на Радио Лето мы все-таки скорее за уже хорошо проверенные временем хиты или самые свежие и самые приятные для вашего слуха. Лика Старый, Ракли, группа Хай-Фай, Анна, Астя и Градусы ждут нас и в умных колонках. Просто скажите, включи Радио Лето. И в продолжении этого понедельника в Екатеринбурге на 98.9 FM. Мы по-прежнему вместе.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый день. Армения в самом ближайшем будущем начнет процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Позднее планируется провести референдум. Парламент Армении в марте прошлого года проголосовал за сближение с ЕС и начало процесса вступления в сообщество. Российские власти заявили, что интеграция Армении в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с Евразийским экономическим союзом и потерю всех сопутствующих этому преференций. 1 сентября на всей территории Свердловской области впервые будет действовать запрет на продажу алкоголя. Как пишет «Новый день», решения об ограничении продажи спиртного в День знаний были приняты свердловскими депутатами в апреле этого года. С 1 сентября на Среднем Урале изменится время, в течение которого в магазинах можно будет легально приобрести спиртное. Продажа будет разрешена с 9 утра до 10 вечера. Полный запрет на торговлю алкоголем будет действовать в День защиты детей, День знаний и в День трезвости. В Свердловском правительстве назначен новый ответственный за трудовых мигрантов. Межведомственную комиссию по вопросам привлечения и использования иностранных работников возглавил замгубернатора Дмитрий Ионин. Указ о его назначении подписал глава региона Денис Паслер. В 2014 году трудовую миграцию курировал сам Паслер, тогда занимавший пост областного премьера. В 2016 году пост упразднили, а прошлой весной комиссию возглавил вице-губернатор Василий Козлов, которому с этого лета поручили внутреннюю и информационную политику. Уходящее лето стало вторым по количеству осадков в Екатеринбурге за всю историю метеонаблюдения. С июня в уральской столице выпало 506 миллиметров осадков, это 211% от нормы. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, почти втрое количество дождей превысило норму в июне. В июле на город вылилось 176 миллиметров при норме 93. И август также принес уже почти двойную порцию осадков. Абсолютный рекорд за весь период метеонаблюдения был зафиксирован в Советском Свердловске в 1937 году, когда за лето в городе выпало 520 миллиметров осадков. В школах по всей России вместо звонков 1 сентября будут звучать популярные мелодии. Минпросвещение продолжает проект «Мелодии вместо звонков». С начала учебы и до конца сентября прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды 2-4», современная песня первых, песня «Учат в школе» и другие. Проект «Мелодии вместо звонков» был запущен Минпросвещение в российских школах в ноябре 2024 года. Доллар 82,92, евро 96,86.
2: На сейчас о погоде на радио Лето спонсор выпуска АО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра

консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Песня, которую Жасмин посвятила своему супругу, с которым они уже долгое время вместе. Мы слушали с вами в начале нового музыкального часа. Какое счастье! Ну а дальше у нас артист, который перенесет в атмосферу ночного мегаполиса каждого из тех, кто прямо сейчас на радио «Лето». Это Дима Билан. В свое время, кстати, он отсмотрел десятки сценариев, чтобы найти нужный ему эстетичный ретро-стиль для клипа на эту песню. «Полуночное такси» мы слушаем прямо сейчас. Слава и лицей на подходе. Меня зовут Катя Савельева. Еще ровно 3 часа. Мы на одной волне.

0: кто слушает радио «Лето за рулем» прямо сейчас, большой привет и новость. Друзья мои, специалисты лаборатории Касперского обнаружили первый вирус, атаковавший автомобильные медиасистемы на базе Android. Он проникал под видом сервисных программ, этот вирус, но уязвимость уже полностью устранена разработчиками. Поэтому выдыхаем за безопасность вашего экрана. Я думаю, можно не переживать. Ну и за музыку в ваших колонках. Вы слушаете радио «Лето» и «Кост Лакоста». Дискотека «Аварии» Зиверт очень скоро составляет вам компанию на радио «Лето».
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

любой погоде самые лакомые. Вот эти финальные дни лета мы с вами проводим в движении. С нами только что была Юлия Зиверт, а «Чай вдвоем» и «Москва слезам не верит» уже прямо сейчас. Мы продолжаем с вами слушать и на радио letofm.ru. Всем, кто с нами в интернете слушает яркие любимые наши хиты в превосходном качестве, я передаю привет. И, пожалуйста, не забудьте написать нам, ну, буквально пару слов черкануть, где вы нас нашли. А Настя и Дима Колдун тоже будут с нами скоро на самой солнечной волне.

0: только между нами, друзья. Сегодня день рождения картофельных чипсов и день валяния в стоге сена. Я не знаю, какой придумать рецепт на этот вечер. Может быть, взять какой-то хрустящий снэк? Или позабыть про свои дедлайны и отправиться на природу. Все-таки стрелки уже близятся к 6, пора выдыхать. А у нас для вас 20 минут музыкального нон-стопа на радио «Лето». Отдыхаем, слушаем музыку без рекламы, за рулем и не только. Город 312, елка и группа «Танцы минус» ждут вас дальше на 98.9 FM и на радио «Лето.FM.ру».
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Sportkp.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В российских школах со второй четверти нового учебного года введут внеурочный курс, посвященный искусственному интеллекту и информационной безопасности. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники остановили супружескую пару, прибывшую с Пхукета. В ходе досмотра у обоих на руках обнаружили по 3 кольца с драгоценными камнями. Мужчина заявил, что кольца старые, про декларацию они знали, но не стали ее подавать. Однако экспертиза установила, что пассажир слукавил. Кольца оказались новыми, выполненными из серебра 925-й пробы, с сапфирами, гранатами и турмалинами. Общая стоимость украшений превысила 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона, сообщает «Новый день». Свердловский центр профилактики и борьбы со СПИД приглашает екатеринбуржцев бесплатно пройти обследование в тест мобили и узнать свой ВИЧ-статус. Мобильная лаборатория ежемесячно работает в разных районах города. На этой неделе, в среду, тест мобиль будет ждать всех желающих вечером у метро «Уральская». В пятницу фургон расположится у торгового центра «Академический». Процедура анонимная, а точность экспресс-теста сопоставима с лабораторным анализом. Результат теста готов через 10 минут. Сварщика и токаря назвали самыми востребованными профессиями в России в ближайшие несколько лет. По данным Минтруда, до 2032 года экономике потребуется дополнительно 140 тысяч сварщиков и 150 тысяч токарей и фрезеровщиков. Автор памятника режиссеру Балабанову, питерский скульптор Мейрам Баймуханов, проведет встречу с екатеринбуржцами. Начало встречи в эту среду, 26 августа, в 7 вечера у памятника Балабанову. В России стартовали съемки фильма «Александр III». Художественно-документальная картина расскажет историю императора, который стал правителем лишь после внезапной смерти старшего брата и трагической гибели отца. Приняв власть в один из самых сложных моментов 19 века, он сумел вернуть стране порядок и стабильность. Съемки займут несколько месяцев, после чего лента выйдет на телевидение и стриминговых платформах, сообщает Чемпионат.ком. Доллар 82,92, евро 96,86.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, во вторник, 25 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем от 25 до 27 со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Друзья, привет! Вы слушаете «Радио Лето. Новые слова. Ключ к успеху в любой сфере жизни». И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Итак, встречайте неодушевленные существительные мужского рода «крип». И, между прочим, мы с вами встречаемся с ним довольно часто. При этом под колесами автомобиля или под своими подошвами можем наблюдать, но даже не догадываемся, что это вообще за явление такое. Слово пришло к нам из английского и буквально обозначает «медленно сползать». В физике и строительстве «крип» — это феномен ползучести материала. Итак, «крип» — это та самая медленная, неотвратимая деформация асфальта или тротуарной плитки, которая происходит под весом машин и напором времени. Волнистый асфальт перед светофорами, колея на скоростном шоссе или слегка просевший тротуар — это все физика крипа в действии. Да, бывает так, материалы устают от вечного давления, совсем как люди в конце тяжелого рабочего дня. Но в отличие от асфальта, нам с вами крип не грозит, потому что мы умеем вовремя переключаться на хорошую музыку. И я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Кстати, Стас Пьеха 13 августа отметил свой 46-й день рождения. Сам он назвал его днем старения, хотя на самом деле признается, что цифры в паспорте его нисколько не пугают. Он очень рад своей жизни, музыке и тому, что до сих пор продолжает себя искать. Но мне кажется, это хороший манифест для уверенного в себе мужчины. Мы его отпускаем, а встречаем дуэт Филатова и Кэроса. А еще у нас будет группа Мумитроль и Бандерас. Оставайтесь на радио Лето, впереди 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры для вашего комфортного дорожного настроения.

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Пострадавший от атак вооруженных сил Украины бизнес получит отсрочку по налогам. Как пишет РИА Новости, меры поддержки для группы компаний РВБ и Озон подготовило Министерство финансов. Они включают годовую отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов и полную приостановку любых проверочных мероприятий. Об этом говорится на сайте министерства. Льготы распространяются на компании и индивидуальных предпринимателей, чей подтвержденный ущерб превысил 5% от годового дохода. Все более 2600 уральских школ к новому учебному году готовы. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога на совещании с регионами, которое было посвящено подготовке к 1 сентября, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге стартовали соревнования спецназа «Вызов». Турнир, организованный Минобороны, проходит на полигоне «Свердловский». Участвуют бойцы спецназа из России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Киргизии и Боснии и Герцеговины. Автомобилистам сообщили о новом перекрытии. На этот раз дорожники поменяют асфальт на федеральной трассе, которая связывает Екатеринбург-Шадринский курган. На время работ с 25 августа до 10 октября на нескольких участках дороги поставят светофоры и сделают реверсивное движение. Работы пройдут с 87 по 109 и со 109 по 131 километр в районе Каменского-Уральского. Ремонтировать дорогу будут только днем, сообщает Ятин. Дома в Свердловской области почти освободились от подтопления. По данным регионального МЧС, к утру понедельника, 24 августа, в воде оставался только один жилой дом в Невьянском округе. При этом подтопленными остаются более 250 приусадебных участков. Также затоплены по-прежнему 8 низководных мостов. Сводку публикует агентство «Новый день». Уходящее лето стало вторым по количеству осадков в Екатеринбурге за всю историю метеонаблюдения. С июня в уральской столице выпало 506 миллиметров осадков, это 211% от нормы. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, почти втрое количество дождей превысило норму в июне. В июле на город вылилось 176 миллиметров при норме 93. И август также принес уже почти двойную порцию осадков. Абсолютный рекорд за весь период метеонаблюдения был зафиксирован в Советском Свердловске в 1937 году, когда за лето в городе выпало 520 миллиметров осадков. Гостиницы в Сочи подешевеют в бархатный сезон на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Некоторые отели предлагают скидки до 40%, а также бесплатное размещение детей и другие бонусы, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Доллар 82,92, евро 96,86.
2: На сейчас о погоде на радио «Лето» спонсор выпуска АО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра у нас вторник, 25 августа, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 15, плюс 17, днем от 25 до 27 градусов тепла.
3: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, друзья, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и вы смотрите на мир правильно, если замечаете детали. Сегодня в рубрике «Вкус жизни» мы поговорим о главном гастрономическом тренде сезона. Ну, если мы говорим про лето, это лисички. Кстати, в Китае, вы знали, их называют эликсиром счастливой жизни. Ну, а люди, которые озабочены здоровьем, считают, что это настоящий суперфуд. И вот почему. Главный секрет лисичек – они никогда не бывают червивыми. Все благодаря уникальному веществу хитин-манозе, который буквально отпугивает любых вредителей. А еще яркий цвет выдает в них колоссальное количество витамина А. Для зрения и сияния кожи его здесь не меньше, чем в спелой моркови. Плюс они идеально разгружают печень. Настоящий комбо для тех, кто ценит форму и тонус. Но чтобы взять всю пользу из этих грибов, запоминайте два правила. Первое – влага – враг вкуса. Поэтому промойте их быстро и насухо обсушите в бумажным полотенцем. Если лисички попадут на сковороду мокрыми, потеряют лесной аромат и станут резиновыми. Второе. Жарьте лисички исключительно на сливочном масле или на его смеси с растительным. Сливочный вкус идеально раскрывает эти самые легкие ореховые нотки. Добавьте к ней молодую картошку или свежую зелень с сыром, и идеальный стильный ужин готов. И самое главное для тех, кто держит форму лисички, это чистый растительный белок, который усваивается организмом практически без остатка. При этом в них минимум калорий. Идеальный выбор для легкого, но сытного ужина в конце активного дня. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин прямо сейчас оказался снова с нами на одной волне. Ева Польна, Зиверт, а еще Данка и Егор Крид вместе с Анной Асти поджидают вас здесь на самой солнечной волне. Я, Катя Савельева, буду ждать вас завтра ровно в 16.00. 25 августа обещает стать днем больших амбиций, точных решений. Время мелкой суеты прошло. Звезды благоволят тем, кто играет по-крупному. Проверим завтра, а сегодня отдыхаем под яркие, любимые наши хиты. Берегите себя. До встречи! We'll be right back.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры подписал Владимир Путин. В перечень включены логистические центры, объекты ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ. Эти объекты могут передаваться во временное управление. Решение принимается, если собственник не обеспечил должный уровень безопасности таких объектов, нарушил установленные требования или затянул восстановительные работы после повреждений. Мера направлена на повышение надежности защиты критически важных объектов и оперативное устранение последствий возможных инцидентов, сообщает РИА. Документ опубликован и вступил в силу. Чемпионат бойцов подразделений спецназа организовала Минобороны в Екатеринбурге. Турнир проходит с 24 по 30 августа на полигоне Свердловский. Соревнуются спецназовцы из разных городов России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Киргизии и Боснии и Герцеговины. Обычные люди тоже могут принять участие. 29-30 августа на полигоне разрешат пострелять из лука, пневматического оружия, опробовать веревочный городок, скалодром и лабиринты. Для зрителей также проведут уроки тактической медицины. Супермаркеты «Окей» закроют в Екатеринбурге. Магазины в «Радуга-парке» на «Академика Шварца» и «Бабушкина» перестанут работать в сентябре. Площади займет другой крупный ритейлер. Там уже начали переоформлять торговые залы. В пресс-службе «Ленты» рассказали порталу Е1, что магазины закроют на несколько дней и на их месте откроют гипермаркеты «Лента». Автор памятника режиссеру Алексею Балабанову, питерский скульптор Мейрам Баймуханов, проведет встречу с екатеринбуржцами. Начало встречи в эту среду в 7 вечера у памятника Балабанову. Как сообщили в областном министерстве культуры, общение пройдет в формате прогулки. По словам организаторов, это будет возможность не только узнать о смыслах, заложенных в арт-объекте, но и разгадать все скрытые послания на памятнике, отсылающие их к кино и уральскому року, говорят организаторы. Президент Международного союза биатлонистов Олли Далин заявил, что организация рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов на ближайшем конгрессе, который пройдет в сентябре. Его слова приводит агентство РИА Новости. Напомню, 7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. А все выданные ранее рекомендации признал неактуальными. Доллар 82.92, евро 96.86.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра, во вторник, 25 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем от 25 до 27 со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
3: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. На Урале люди все чаще видят медведей вблизи населенных пунктов. На днях дикие животные подобрались в Краснотуринску. Их видели в районе коллективных садов номер 18 и 23. Местная администрация выпустила предупреждение. Гражданам рекомендовали воздержаться от посещения леса в этих районах. При встрече с медведем людям посоветовали не кричать, не суетиться, не убегать от зверя и не приближаться к нему для эффектного фото. Написали в своем обращении горожанам власти Краснотуринска. Тем, кто заметит медведя в лесу, просят звонить по телефону 112, пишет Ятин. В Артемовском городской суд арестовал на 14 суток кандидата в депутаты местной думы Сергея Данилюка и его друга-бизнесмена Дениса Вахрушева. Такое наказание они получили за правонарушение у здания местного отдела полиции. В ночь на 17 августа мужчины, находясь в состоянии опьянения, на автомобиле Land Rover подъехали к полиции, повредили шлагбаум и бросили автомобиль на пешеходной дорожке у входа. Перекрыли тротуары и доступ к служебным машинам. В суде кандидат в депутаты вину признал частично и раскаялся. Второй фигурант вину не признал, пишет газета «Коммерсант». Международный книжный фестиваль «Красная строка» посетили 64 тысячи гостей за три дня работы в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информполитики. В 170 мероприятиях фестиваля приняли участие свыше 100 экспертов, а в книжной ярмарке около 160 издательств. Не менее 20% посетителей фестиваля приехали из других регионов России. Его также посетили гости из Казахстана и Беларуси. «Красная строка» проходила в минувшие выходные на Октябрьской площади. Ее темой в этом году была «Эта музыка будет вечная». Фестиваль приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Во Франции лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заметно опережает других претендентов на пост президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в преддверии президентских выборов следующего года. В ходе опроса Ле Пен получила 38% голосов. Это значительно больше, чем у ее конкурентов. Второе место занял основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, у него 17%. Выборы президента Франции пройдут 18 апреля следующего года. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться, поскольку занимает пост второй срок подряд. Стилисты назвали самые модные джинсы предстоящей осени. По мнению обозревателей портала Who What Wear, это джинсы с отворотами, причем которые изначально предусмотрены дизайном. Такие джинсы идеальны своей универсальностью, сочетаются с любым образом. Эксперты советуют стилизовать их со строгими рубашками и элегантными лоферами или с кожаными куртками в сочетании с балетками, туфлями с острым носом и кедами. Доллар на вторник 83.29, евро 97.44.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 25 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 градусов тепла, но днем от 25 до 27 со знаком «плюс».
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето».
1: «Радио Лето» здесь тепло.
0: В Екатеринбурге 10 вечера.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.